0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: Первое.
2: Первое.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня вторник.
1: Первое. Сентября.
2: Сентября.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио Анонимус. It's St. Pepsi, bitch.

I mean,

0: Тейлор.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Первое.
4: Сентября.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.
5: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

as long as you cover it up.

Just watch yourself in the direction of your dreams.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
1: Вторник.
2: Первое.
0: Первое.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре, выдох.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Поднимите руки вверх, если готов. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

разница в том, где есть действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

Дмитрий

0: ожидания.
1: Слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
2: Хотите по поводу оферты? Стоп, хватит!

0: Я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
0: Первое.
3: Первое. Сентября.
1: Сентября.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Что, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: Первое. Первое. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник. Вторник.
2: Первое.
3: Первое.
2: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Первое.
0: Первое. Сентября.
3: Сентября.
5: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. Первое.
3: Первое. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Gonna bring the bass in close.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: Первое.
4: Первое.
1: Сентября. Сентября.
5: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты из Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Первое.
5: Первое.
3: Сентября.
5: Сентября.
6: 17 година. Година за годиною. Так и вік зійде.

Не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: Первое.
4: Первое.
0: Сентября.
2: Сентября.
5: Український час 18.00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня вторник.
1: Первое сентября.
2: Сентября.
3: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Сегодня вторник.
1: Первое.
2: Сентября.
3: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

Так, Каноничек написал тест с Good Game. Ну, если хочешь, можешь через Анон FM сегодня писать. А не стал отключать. Да, с Good Game приходит смайл, но они настолько мелкие, что я не могу все равно сказать. Кажется, это ёба. А на мобилочке моей картинки еще и инвертированы, с инвертированным цветом. Я еще прогрел перед стримом специально, я запустил Midjenix и выключил, потому что мне казалось, на второй будет оно быстрее, но нет. Midjenix. Мы немного Midjenix сначала, а потом Rainbow. Mm.

0: Как бы я сейчас хотел пакет молока. Я вне стрима прошелся по... Начал снова и прошелся по сложному пути. И по идее, босс будет обычный. Не сложнее, чем обычно. Посмотрим, что же откроется. Радикал. Tasty legs and crispy thighs on my mind. I'm so hungry now. Chase 'em, grab 'em, fry 'em. So yummy, tasty legs. So tasty, tasty legs. Команда крайне херовая. Рейндж отходит сам.
1: All of my eyes, I'm chasing rabbits.

Чай. Это вот последний пакетик.

0: meow.
1: Got no time to go fancy. Chasing rats when my belly sings.
2: 24. Так.
1: Tasty legs and crispy thighs.
2: Попал. Все, один удар. В соседнем районе ставил кота социальных, уже с водой ударим. Все, так вот.
3: Тебе тонкая белая полоска. С водкой.
2: Прям закрученная. Так. Не важно, что все.

0: Good morning, Boone County. You are listening to 99.9 Lives. WMEW. Keep it locked.
1: Итак, открылась возможность смотреть, насколько коты бреднутые.
2: Мяу.
1: Сейчас поразмножаем.
3: Мяу.
1: И пойдем в Рейд Ворлд. Так, вот он.
3: Мяу.
1: Тебе кажется, что они родственники? Так. Who wasn't into it? А кто пытался? Знаешь. Запомнил. Что не надо делать-то? Начо. Блять, почему нету единого списка?

0: mechanics.
1: У меня до сих пор даже не открыт, вот, собственно, доктор Бини. Который вроде как основной персонаж.
2: Переходим к катаслизиям. Переходим к катаслизию. Но вообще еще коннекшн сложно решить сегодняшний, пока он не стал вчерашним.

Ну. Сегодня. Как ты? Я не совсем. Да, я с утра, ну и вот я днем полежать пошел до вот 4, когда ты до 16, ты говоришь, до 16, понимаешь, что да. Проснулся я в 9 вечера. Вот. А, ну хорошо, часик. Пентериум. Так, Мьюженикс. Я случайно Мьюженикс снова запустил. Сейчас погрузится он. Planetarium Arrow, Hope Diamond, For Real, Sam Spade, Wishy Washy, My Hammer, Golf Club, Cross My Heart, Pickup Stick, Sherlock Holmes, Any Man, Pinky Swear, какая почту, блядь, спагетта, no God. Какая-то певица. А, да, ей мне казалось, что знакомая, это ее песня «Магнолия» была. Чего там было с Сейтом? Где? Мастикард? Нет? Блять. Вообще не знаю. Какие-то певцы, группы, My Hammer, наверное, рэпер какой-то. Нет.

Pinky swear for real. Keep in promise, значит, cross my heart. И... on God. Okay, I promise. Палки какие-то. Что такое хер. Бля, ой, вот. Да, так. Я успел поражаться. А, перепиль повара. Значит, какие-то известные детективы. Кто тут детектив? Майк Хаммер, Пуаро, ну какой-нибудь Сэм Спейд, не знаю, кто это. Окей. Палки. Ну, видимо, это все. Starting with words of intention. Что, блять? Play. Plan. Wish, hope и aim. Ясно.

Cross my heart and hope to die of to hell we go. That good? А, я вспомнил откуда это. Из... как она называлась? Как она называлась, мюзикл? Satan's Canal? Так, куда мне искать портал где-то в этой местности?

Портал зеленый регион. Ну а тут есть еще порталы и. Поздно. Давай дойдем до убежища и вернемся. Вернемся. Ага. Погоди, так. Я не был в этом регионе, да? Выглядит особо страшно. Ну, обоснуй. Подай. Ну, я увидел, что там убежище, но мне пожать надо.

That's успеет. Успела.

Это тупенько. Все. Сейчас утоплюсь. Не дают утопиться.

Ну, допустим, копим левел в этой местности, видимо. Это мне стрим, конечно, сделать. Если бы знал. Mm-hmm.

Так, а тут неудобно выживать. Блять. Потому что до убежища неприятно добираться. Что я хотел сделать? Расстроек нет? Нет. Так. А, мне нужен... Без него никак. Видимо... Да выживался. Что я хочу сделать? Так, извините, FPS лимит слайдером. Очень круто, Ну, 60.

Никита, да блядь! А зачем? К киту могу попасть? Так что надо уж телепортнуться куда-нибудь.

еще где? Я уже не знаю, где был, где не был, где я еще. И... А, нет. Этого на этого читаю. Зачем?

Убежище есть. Great. Знаю это место. Ну и куда я иду? Ну я обратно на того же кита, на котором в прошлый раз был, иду. We don't wish death upon you. We don't wish death. We don't wish death. Да?

Dragon Lion Rise, don't always scream.

Ну как это? Не очень понятно. Если сжать, если зажимать... Мне... Так как-то невидимость-то при этом не нужна. Блять, наспавнил-то говна.

0: Но...
1: Пока я вижу только прыгнуть, зажимать и сжать в сторону. И вот немного перелететь, не очень удобно. Так делать!

Достаточно. Себе. Так. Из упора прыгни, ну что? Чего? Чего? Вотчер мне нравится все меньше и меньше, ну ты ж сука. А на остальных играх вообще почти не комментируешь. А так бы в Эндокопию поиграли. Или Iron Nest. Чуть на это не нарвался. Дай палку. Вот палка. А нет, там не палка. Вот палка. Жми и зажимай. И не зажимай. А, факер. И вишу. Ну. Ну. Ну. Ну и еще в полете или просто заранее?

0: Держи.
1: Ну-ка, вот.
2: Блять, потратил.
1: Да, да, там настолько далеко нужно. Нет, ни хера я не тупой. Ведь может быть то, что предметы в руках, это как-то мешает способности. Поэтому их нужно откинуть, в смысле выкинуть, перед тем, как использовать способность. А не то, что кинуть в прыжке, чтобы подальше долететь. Я не знаю теперь, как избавиться там от кемпера. Все засрано теперь.

Ребят, вы не сходите направо со мной, а? Не сходите?

не знаю. Высоту достаточную наберу. Ай, факер!

Когда мы будем эндокопи? Ну ладно, эндокопи на английском. Iron Nest проходить. Он с русиком. Я поебать, одного камня хватит.

0: блядь.
1: Только не говори, что мне прыгать вон туда надо. Ой, да, вот. Или отсюда пришел? Нет, не отсюда пришел. Угу, кол. Очень удобно. Ну хотя бы сейв есть. Ага, сейв. А как я отсюда выберусь? Все? Солар?

Кольцова. А, как он был еще? А, вот. Очень удобный там выход был.

Слишком поздно. Если точка испаунулся. Попал.

Донат респаунулся, по-моему, уже. Он тут быстрее спавнится, мне кажется. Не точно.

Anyway, даже если не респаунился, после одной смерти респаунился. Надеюсь! Ну, он респаунился, да.

Альбом закончился. Когда дойдем до убежища, обратно музыку включу. Сука! Не копье нужно. Это еще bullshit. Iron Nest будем проходить, а? Все, мне пойдет, конечно. Я в расписание добавлю. Понадеюсь, что еще кто-нибудь придет. Но скорее всего-то никто не придет больше, поэтому мне нужно, чтобы хотя бы ты активно писал, блядь. What? Ну тогда посмотрим. Да иди, сука, отъебись. Да копию посмотрю. Вряд ли будут русик делать. Ну как, там есть русик неофициальный. Ну что, я ж какой-то плебс, которому неофициальный русик нужен. Ты ж 2 недели хотел? Хотел ли? Так, забыл музыку вернуть. Ну, я что-то говорил насчет того, что хочу, но ответной поддержки, что кто-то хочет смотреть, я не увидел, видимо. Проводите хоть что с такой подзвучкой. Ну, уже поздно, ты поздно написал, когда уже кончилось. Я стараюсь, когда как бы музыка в игре заебывает. Уже бывало такое, что я играл с разной музыкой. Проводил игроблядские с разной музыкой. Давайте переслушаем тот трек про суп.

0: блять, я не подумал. Я, ты отстань, ты. Ребят, разберитесь. Ребят!
1: А может мне кто поможет?
0: Неплохой!
1: Неплохой!
0: Одно из моих любимых рок-групп!

Теперь начинаю слышать тупо. Выцелы тупо. Вот и вот. Блять, ну что с ней делать? Ай, блять, оно выбило у меня из рук.

Я музыку в игре-то вернул. Вернул, она просто тихо. Что тогда еще послушать? Я тут недавно вспомнил про... Не знаю, там случайный слушатель нас еще слушает.

кого поймал, блядь. Ай! И развернулся. И говорит, два ебана меня ебали.

Вот, немного послушаем игру теперь. Ну, блядь, оно там сидит.

Чё? В смысле? Так и... Чё, какой пара? Мне не туда, а там куда-то ещё можно, я не понял. Блять, хули оно там крутится-то так? Какой портал? Где портал? Походу на портал. Ну куда тут можно? Вниз. Вниз есть что-то. Да где какая, блядь, лестница? Хуй поймешь, где? Где тут фон, где бэкграунд, где форграунд? Как... Карту открой! And...

Ну, вот так я пришел, вот так я могу куда-то вверх идти. Куда еще, блядь? Объясняй спокойно. Вот это, там вот этот фрагмент. Ты сказал не туда. Не туда. Это уже обратно.

Тупо лес, опять здесь тут разосвет, я тебя остановил. Не знаю, распарсил я, что ты хочешь сказать или нет, что ту сюда, вот в этой комнате, но не туда. А куда? Но не туда, куда я полез. Просто вверх можно еще дальше, я не, блядь, да, ясно. Окей. Окей. Окей. Yeah.

Еще убежище в такой перди. Ну, все линейно тут, насколько я вижу. Давай сразу. Давай. Как спать? Как спать? Ну там же будет этот эхо и портал сохранения или нет? Там что-то еще будет. Спать, иди. Ну. Не, я, конечно, могу, но я знаю, что будет, если. Что, иди куда? Иди спать или иди к эху? Иди. Непонятно. Не спать, окей. Окей. Сюда? Видимо. Ну, мимо пройти. Ну, это, видимо, мне показывают, что с таким уровнем кармы вот эти ранее закрытые порталы открываются. Что еще надо сделать? Пока не открылась. Ну, заметил. Теперь иди спи. Ну, ладно. У меня будет истощение. Тут точно еды нету никакой нигде близко. Ну, а вдруг? Не. Тогда иди наверх, там есть сюда. Ну, на этот вверх. Видимо. Тут убежище, окей. Кармафлауэр.

0: Я заметил, это важная инфу пиши, прыгать или нет.
1: Ёб твою мать! Он не липнул!
0: Да.

Возвращаться обратно или дальше пройти? Я что-то не вижу, как он туда. Тоже только полетом. Видел. Сливается с фоном.

Странно, конечно, что я раньше не заметил, что он подлетает. Вроде он подлетает, даже если просто стоять на месте. Поэтому, ну, видимо, у меня почти не было пить кармы, пить. Право. Пустим туда. Окей. Фан. Сюда, через пропасть. Сложно, да, пробуй, но... Она стоит того? Потому что легче тогда вернуться, сохраниться в том убежище, что мы прошли. Потому что если я тут упаду... Блять! Если я тут упаду, то все. То очень далеко возвращаться. Какой косячок-то?

Но этот портал я, видимо, сейчас не открою. Даже поспав.

0: Все или еще?
1: На тебе еще 11. Ты, конечно, как ты сказал, позабавиться в полстол. Так что решай ты.
0: О, сон в какой-то веке. Но...

Еще два. Еще два или три. Ясно. Сколько всего? Девять? Восемь или девять? Не десять. Шесть, восемь, девять. Блять, ты, она работает очень так мало. Ты бы слышал мой подхёрт, когда я увидел, как оно это, как тут полет выглядит. Обрати внимание на карту мира. Ну я вижу только, что мы все или почти все открыли. Что еще должен увидеть? Или так, будто пробела больше нету. Давай еще до одного сохранения. Давай, все, одно. Ну и либо до моего падения в пропасть. Кто-то... Наверное, я сказала, не точно все. Если действительно все открыли зоны, то скажи это. Во всех были зонах, хотя бы чуть-чуть. Еще. Серьезно? Окей. Ну я так понимаю, даже когда мы во всех побываем, это только максимум половина игры. Короче, пройдем к концу года. Следующего. Как ты?

Сырчаев, Сырчаев. Ну, ну, начни там 700 рублей на Одиссею, да? Мне сейчас очень нужно. Мне сейчас очень нужно. И с работы мне не заплатили пока. Оставил уже условия, чтобы решали по оплате. Пока не решили. У меня все кончилось. Чё-то, чё их тут перепрячет? Пауков-то странно. Перепрячет. А, блядь! Я впервые таких пауков вижу-то. Чё оно делает? Отцепляется постепенно? А? Не, всё примерно. А, нашел. Ну, для того, чтобы устроить работу. Ну, для того, чтобы не сдохнуть к тому времени, как мне дадут работу.

Так, мне сюда. Нет, ты сказал мне направо. Это тупик? Что? Так, ну он тебя кондея. Это не бэкграунд. Нет, нет, это всеобщий сбор. Нет, вот ты Одиссею хотел, и ты что, ты можешь донатить, но что ты давно не донатил. И вот всего-то 700 рублей. Персонально ты, да. Ты же сам говоришь какой-то, что вот ты друг, мы тут друзья.

0: Ну хватает на убежище, хватает. Может, ты выйдешь, а? Опять с тобой спать.
1: Можно поспать, не выходя из невидимости.
2: Так.
1: И сколько время? Следующий коннекшнс еще нет.
0: Ну, за всеобщий. Так, кто, кто-то донатил, вот. Вот КТ игрок с заводской зарплаты вот иногда донатит. А ты вот не донатишь, вот давай. Сука. Есть 700 рублей, есть. Эй, вайди, эй,

Передача уже прошла, действительно. Так. Что-то не очень. Так, гласные и ай и и. Ри. Релапс. Я не работаю уже больше года. Ну куда-то ты тебе в 6:30-6 просыпаться, да? Ты работаешь на заводе больше года. Короче, покормись какой-то не работа. Ай, скорее всего, на 4-й позиции. Какая вот гласная в середине? Рисид. Рия. Ремемба. Ремим. Репип. Ребиб. Рисис. Ресик. Ревайнс.

Ой. Почему все слова, которые на Рен читаются, больше пяти букв? Римам.

0: The Wall?
1: А. Как называется этот... Этот этого! Звездный десант, как по-русски? По-английски, то есть. И как режиссера зовут? Starship Troopers. Starship... Не стар... Troopers. Как режиссер? Верховен. Пол или кто он? Пол Верховен, да. Нет, не Starship Troopers. Wait. Это что ли? Minority Report. Дети, Minority Report. Это было, нет? Нет. Дамбо? Не знаю. Какая-то... период... Синг с животными... Нет, Zookeeper's Wife. Нет, не видим. Видимо, не Дисней. Этот. Не слышу, да? Твари чё-то. Так это был? Нет. Какой это Марвел? Кстати, редко тут Марвел бывает. Марвел уже дохуя, чё-то редко встречался. Кто у нас такой вот? Кто это? Мистерио, кажется. Я не знаю, какой это Спудермен, их уже штук 10. Действительно, Far From Home, случайно. Ну, так все это было. Я на меня. Ну и... Дайте-ка еще одну штуку. В чем суть тут? Вот тут следующее слово это ответ на как бы один из этих вопросов. Тут подставляется как одно слово, которое как бы вопрос, и короче, смотрите. Короче, одно из этих верно. Match. Change one letter in match to get the zodiac sign. Kind of plate. Нет. Misplace. Так, и пять букв ответим. Хомер. March partner on TV since 89. Хомер. Хома. И вот следующее, вот с ответом и вот тут. To get kind of plate. Plate. Что это было? Kind of plate? Окей. snail's home is a shell. И как называется? Ну, скорее всего, вот это, а как оно называется у улитки? Причем можно начать с другого конца. Не знаю, как это объяснить, но вроде ну видно, в чем суть. Все уже ушли спать. Ну, hard shell. Shell. Нет. Странно. Значит, не это. Spiral. Ну, не spiral уже.

Metaphorical place when you come home. А что это? Ладно, подсказка. Ага. Home a potato dish. Plate, наверное. Plate? Я не знаю. Potato dish. Home. Fries. Okay, home fries. Ну, небось, какой-нибудь book publisher окажется. Foreign computing, не... Ага, change what... Ну... Эрис? А Эрис это какой знак зодиака? Офин. Эрис is represented by... Три буквы. Какое животное? Рэм. Рэм. Шесть букв. Подсказка. Вот memory или что? А, нет. Random access memory. The letters of them to misplace. Random house, кажется. A snail's house. Is its shell. Hell? Ну не hell же. Metaphorical place many come shell off. Shell on to fork over. Не знаю, я не знаю, что такое fork over. Ну, типа, поделиться, нет? Да, поделиться. Все равно не знаю, какой ответ. Есть догадки, нет? Нет. Shell out. Окей. Historical place many come out of. Эх, closet. В чем ваш эфир? Вот. Боремся с деменцией, решая загадки. И мы уже заканчиваем эфир. Трапауце Тулус. Ну, 68% деменцев. Все осталось. Все сдохли, всем до свидания, покормите меня, пожалуйста. Никто еще не покормил, проверю. Кто-то покормил, наверное, катаслизи игрок. Большое спасибо, да, это большое спасибо. Ну, кто-нибудь еще? Ладно, и за это спасибо. Чмавки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: Второе.
4: Второе.
3: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: Второе. Сентября.
2: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

читать. Товарищи! Новая модель организационной деятельности требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных...

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

今日降っていてもいつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。